не стоишь своих амбиций. Как ты не скрылся от своих композиций? Не подпускай, они все предатели. Сами никто, но папа влиятельный. Хотят наебать, но я наблюдателен. Кружу над блоком, мы птеродактили. Работодатели района, мать его, им никогда не отдать.

0: шоу-бизнес.
1: Последнее время, блядь, они стали такие мягкие, знаешь, нежные, как детское дерьмо, блядь. Если ты ни на чем не стоишь, нахуй, бля, вы упадете от всего.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ваш

0: красота!
1: Пуль рви, штык нож, сунь винь, прыг-скок. В десятитысячелетнем склепе спит и видит сныги бекли тепе. Меркнет небо, одинокий путник топает по полю. Ветер гонит с тополя пух и пророчит пополь в ух. Оставил свое сердце в чеченице, торговля органами. Бойко кипит, почки семьи за похлебку.